0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get To In My Car, stond 17 weken in de top 40.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Hier is Snap the Power. De beroemde sample komt uit Joyce Lynne Brown.